0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: что любишь.
1: Твое время.
2: 5 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время. 6 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина Су». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама. Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина Су» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина Су» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. ИСПАКО Международной федерации гимнастики разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном. Теперь запрет снят для всех 5 гимнастических видов. Олимпийский чемпион Давид Белявский заметил, что это решение значительно повысит мотивацию команды. Аналогичное решение о возвращении национальной символики ранее приняли федерации по боксу, дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, ММА, борьбе и плаванию. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев подчеркнул, что это открывает новые возможности для российских легкоатлетов. В России сократили количество мест на платную форму обучения в вузах. Как сообщили в Департаменте государственной политики и в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации, меньше мест стало по специальностям юристов, экономистов, архитекторов и стоматологов. Всего же в вузах было сокращено до 45 тысяч мест, что составляет 13% от общего числа. Межведомственной рабочей группы по вопросам платного обучения при Министерстве планируется дальнейшая корректировка распределения платных мест на последующие учебные годы. В Тракторозаводском районе завершено расследование дела о незаконном обороте контрафактной табачной продукции. Индивидуальный предприниматель с 1 по 14 января текущего года закупал и сбывал немаркированные сигареты через свою торговую точку. Деятельность пресечена, изъято около 2000 пачек на сумму свыше 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о крупном размере продажи табака без маркировки. Обвиняемый вину признал. Дело направлено в суд. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. В городе Михайловка Волгоградской области 26 мая будет перекрыта улица Магистральная. Как сообщили в администрации города, ограничения связаны с проведением фестиваля национальных культур «Хоровод судьбы». Движение транспорта будет остановлено в границах улиц Смехова и Сверлова. Ограничения продлятся с 12:30 до 19 часов. Объезд участка дороги можно будет объехать по соседним улицам. С 20 мая по 31 августа в Волгоградской области ограничат движение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам с 10 до 22.00, если температура воздуха днем поднимется выше 32 градусов. Эта мера призвана сохранить от деформации асфальт на дорогах. При высоких температурах он продавливается под большим весом фур и образуются колеи. Напомним, аналогичные ограничения вводились в летние периоды и в прошлые годы. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Вы не поверите, друзья, но уже 26 мая. Сегодня день последних звонков.
3: О, да.
2: А мы даем вам пока первый звоночек, да, значит, ведущий утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Бодрячком такие
3: так,
2: здесь.
3: Так, все те, кто едут в школу, ну или точнее, может быть, сейчас как раз отглаживают вот эти школьные фартучки, там бантики, девчонки сегодня будут нарядные. Да. 11-9 класс, 100%. Мамы сегодня будут ронять слезы. Мамы, папы, все те, кто пойдут на последний звонок. И наверняка будет что? Как обычно, душно в актовом зале.
2: Да.
3: Во всех школах всегда жарко в актовом зале.
2: Я помню, желательно, чтобы все-таки большая часть какого-то мероприятия прошла у вас на улице. Да? Знаем точно, что на набережной сегодня будут даже мои, значит, шестиклассники.
3: Так.
2: Значит, соответственно, отправляются на путешествие,
3: а
2: на кораблике.
3: А сегодня нет ограничений по продаже алкоголя, знаешь, да, как 1 июня?
2: Должно быть, естественно. Ну, во-первых, просто прикольно, что сегодня все выдохнут наконец-то. Да? ВПРы закончились.
3: Подожди, впереди ЕГЭ. Какие выдохи,
2: ЕГЭ,
3: еще рано,
2: точно,
3: Олег,
2: же,
3: ты
2: точно,
3: что?
2: Точно, я про мелких.
3: Ты не выпускной.
2: Я про мелких, блин.
3: Да, ну если мелкий, то да. Значит, у Олега, какой класс у тебя, 8-й?
2: 6-й.
3: А, 6-й, пфу, тебе еще на лайте жить еще 3 года.
2: Или 7-й, подожди, 7-й, я забыл.
3: Очень включенный отец.
2: Да, я такой, кстати, я забыл, как зовут всех, ладно. Сейчас буду вспоминать, а пока один расскажет нам, что у нас там впереди, что-то какое-то, может, афиш мероприятий.
3: Давайте с афишей начнем.
2: Давай.
3: Друзья, с удовольствием всем рекомендуем пойти 28 мая в 19:30 в Киномакс. Там состоится арт-показ. Фильм «Майкл». Это вот тот самый, который выходил недавно, про Майкла Джексона.
2: А.
3: Возможно, он даже идет в кинотеатрах.
2: Да,
3: но...
2: прикол.
3: Значит, смотрите, можно посмотреть этот фильм на английском языке с русскими субтитрами.
2: Угу.
3: Напомним, что всем Майкл Джексон, да, самый успешный артист всех времен, а его песни изменили мир навсегда. Но до того, как стать королем поп-музыки, собирающим стадионы поклонников, он был просто Майклом. И легендарнее его музыки лишь его жизнь, полная взлетов, падений и пути к головокружительной славе. Фильм представят и обсудят ведущие... Короче, можно будет там поболтать даже с нашими коллегами с другой радиостанции. При поддержке Волгоградского государственного университета. Всем заходите.
2: Круто. Ну, естественно, тем, кто фанатеет от Майкла Джексона, от его музыки и так далее, а это в том числе и я, соответственно, точно туда попадайте. Значит, что касается нас, хорошо, что вы попали уже к нам в лапы наши цепкие. Не отпустим вас, потому что впереди у нас прогноз погоды, календарь. Та рубрика о том, какие сегодня праздники. Конкурс «Проще простого» и рубрика «Сенсации с курьезами». Короче, стартуем, правильно же?
3: Да, ведь самое родное в мире — это шоу
1: 3-4. 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Lights, camera, action, that's it. Реклама.
1: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
3: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка». По будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
6: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «ХВЛ Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24 14 03. Код города 84 42.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Клевый сегодня денек такой, друзья, вторник, 26 мая. Заглянем в календарь, найдем там что? День российского предпринимательства.
2: Да какие предприниматели?
1: Да, можем себе такое позволить, отметить этот праздник. Потому что мы тоже...
2: Мы желаем вам, чтобы мы все отметили этот праздник и в следующем году, чтобы все предприниматели выжили.
1: Ну.
2: А то что-то я как не открываю социальные сети. Там каждый раз мы закрываемся, у нас все плохо, мы опять там что-то...
1: Ну, ничего страшного.
2: Уходим с ВБ, с Озон и прочих радостей жизни. Вообще, я думала сегодня начать с позитивных новостей.
1: Так.
2: Вспомнить тех, у кого еще все впереди.
1: Так.
2: Последние звонки же сегодня отмечаются.
1: Да, точно.
2: Я уже видела школьников, которые идут в красивых нарядных белых рубашках.
1: Класс.
2: Вот, поэтому все готовятся наверняка к этим линейкам.
1: Классно.
2: Торжественным выступлениям.
1: И единственное, кто расстроили еще, знаешь что? Кто не успел вчера купить алкоголь, алконавты вот эти, потому что сегодня его не продают.
2: Да, сегодня его не продают. В общем, товарищи школьники, товарищи учителя, родители, вам справиться с самой сложной частью, в общем, сдать экзамены. Вот, сегодня поймайте то самое настроение, местами даже кураж, вот, и хороших всем выпускных чуть-чуть позже.
1: Да, день хождения босиком, возможно, кто-то из вас тоже сегодня отметит, имеется в виду те самые девчонки, которые устали ходить на каблуках по набережной. Такое же тоже сегодня может быть?
2: Может быть,
1: вот.
2: Абсолютно верно. Жаль, погода сегодня нам, конечно, не предвещает такую жаркую температуру, но тем не менее. Так, Всемирный день рыжих.
1: Рыжих?
2: Рыжий.
1: Все реже и реже встречаются у меня рыжие, потому что что?
2: Все говорят... дальше и дальше ты от Абхазии, может быть, поэтому?
1: Может быть, да, или от Ирландии.
2: Так, день снежного барса отмечается на Алтае. День конника.
1: Конник.
2: Конника. Эльнур бы отметил, конечно бы.
1: Да, он день ягнака отмечает,
2: да.
1: И день конника.
2: Конника, да. Тут же рядом тот праздник, который Эльнур тоже мог бы отметить.
1: Какой?
2: Всемирный день. Дракулы. Дракулы.
1: А Эльнур как может быть причастен к нему?
2: Ну, подожди, он же ест мясо, как и ты.
1: А, ну как будто бы...
2: Ты пьешь мою кровь, Олег. Бесишь меня иногда.
1: А, ты про это, что ли?
2: Да.
1: Да, это нормально.
2: Угу.
1: Вот, значит, из событий, что еще интересного у нас было?
2: Бабуля в Удмуртии.
1: Бабуля в Удмуртии. Куда занесло бабуля в очередной раз?
2: Уговаривают, там такие санатории.
1: Серьезно?
2: Там такие дома престарелых. Может, поэтому там для бабуль отдельный праздник?
1: Совершил первый полет. Первый в мире многомоторный самолет «Русский Витязь» в 1913 году.
2: А праздник большого напора мы не будем отмечать?
1: Да, смысл. Ну, нам недавно только воду отключали. Тут хотя бы маленькие баллы.
2: А ты до сих пор там из ковшика?
1: Да нет, сейчас нормально уже.
2: Ковшик, тазик, вот
1: сейчас
2: такой.
1: Сейчас уже все будет хорошо, да.
2: Так, в Англии в 1679 году, 26 мая, принят закон о неприкосновенности личности. То есть, соответственно, до этого можно
1: личность...
2: было подойти, трогать, пинать, ну, я не знаю, да?
1: Таров, ты чё? Ты чё, Джон Смит? Заложен фундамент первого завода Volkswagen в 1938 году.
2: Итак, а в 1995, 26 мая, торжественно убраны границы между Россией и Белоруссией.
1: Убраны границы.
2: Ну, закрыта, вот эта, знаешь, черта закрашена.
1: Черта закрашена.
2: Да.
1: Нормально.
2: Двойная сплошная, видимо.
1: Отлично. В СССР отменена смертная казнь в 1947 году. Правда, спустя три года восстановлена в 50-м.
2: Специально для кого? А, это еще те годы, понял.
1: Да-да-да.
2: Недолго музыка играла.
1: Да.
2: Так, ну и, наверное, у меня, во всяком случае, точно финальная. В 1924 году, 26 мая, совершил первый полет, первый советский цельнометаллический самолет Ант-2.
1: Да.
2: То есть до этого фанерные кукурузники, да, я так правильно понимаю?
1: Ну, наверное, да. Вот это как раз и есть тот самый самолет «Русский Витязь», по-моему.
2: А, да?
1: Ну, ладно, какой 13-й год?
2: 24-й.
1: А, 24-й. А, ну, получается, видишь, смотри, как сразу. В один день, но в разные годы. Разные...
2: Твой, видимо, все-таки не из металла, русский Витязь.
1: Ну да, такой многомоторный.
2: Из кольчуги.
1: Ладно, ребят, впереди конкурс «Проще простого». Обязательно сыграем с вами. Ну, или вы с нами, короче, как хотите.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
5: Почисть ковер со скидкой 20%.
4: Со скидкой 20%?
5: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
4: Круто!
5: Звони 99-68-68.
4: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
6: Paid to exist.

0: Реклама.
1: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
2: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. 977-377.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красный икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
9: Муж просил подождать.
10: Нет, пора менять окна со скидкой 60%. До 31 мая. 43-55-13.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: принципов. Проще простого. Конкурс в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
2: Можно, в принципе, уже и позвонить, друзья. Чего стесняться? Надо набрать 39-101-5. Обязательно звоните. Ну и напомню, что у нас на этой неделе разыгрывается классный подарок. Как, в принципе, в любую неделю, в любой будний день возьмите. Вот, например, сегодня саженец сосны горной от компании «Озеленение 34». Разыгран специально для любителей озеленяться, друзья. Ну а почему бы и нет? Конечно же, на своем участке, может быть, даже на даче, может быть, не знаю, непосредственно в частном доме, может быть, кому-то подарить. Мне кажется, что вполне себе. Я уверен, что среди ваших близких есть точно люди, которые занимаются садоводством, которые занимаются озеленением своей площадки, которая у них присутствует, да, точно. Может быть, даже не своей. В общем-то, просто ходят и сажают всех и везде. Вот. Короче, у нас саженец сосны горной. По номеру телефона 39-101-5 можно позвонить прямо сейчас. Конкурс «Проще простого» подразумевает, что вы просто выбираете правильный вариант из двух, отвечая на вопрос, который задает Дин Косичка. Ну, как-то так. Короче, схему рассказал максимально. Вот, можно, соответственно, еще и по нашему номеру 927-522-101-5 на телегу, либо Макс написать. Это дело касается тоже тех, кто максимально проворный и кто как бы точно хочет побороться за приз от компании «Озеленение 34». Ну, как-то так.
3: Короче, так, вопросик готов.
2: Вопросик готов.
3: Кстати, на него смогут ответить те, кто любит читать, те, кто любит смотреть кино.
2: То есть те, кто любит смотреть тиктоки, не ответят.
3: Ну, если вы любите смотреть исторические тиктоки, либо литературные тиктоки.
2: Литературные тиктоки. На знаменитые литературные тиктоки, да?
3: Сегодня преподаватели
2: читаем Есенина.
3: Преподаватели ведут свои тиктоки.
2: Это да, мы знаем, да.
3: Какие-то краткие.
2: Есть хорошие, да.
3: Короткие ролики пишут тоже в том числе.
2: Краткий пересказ «Война и мир».
3: «Война и мир». В 15 секунд уложить.
2: Ну, почему нет, да. Танцы еще при этом.
3: Так, все воевали, потом все влюбились, потом половина умерла. Вот так.
2: Ну, наверное.
3: В целом.
2: Все. Может быть, даже все.
3: Чтобы сдать ЕГЭ, вам этого хватит.
2: Короче, друзья, 39-105. Это номер телефона. Звони в течение ближайших 5 секунд. Либо вопрос уходит в телегу и Макс. А, соответственно, там надо быть просто первым, кто ответит правильно на вопрос. Ну что, Дин, задаешь?
3: Да, поехали. Значит, сегодня же мы отмечаем День Дракулы. Всемирный День Дракулы.
2: Так.
3: Давайте-ка выясним.
2: Подожди, у нас есть звонок. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
2: Да-да, кто с нами на связи?
4: Екатерина.
2: Катя, есть куда посадить саженец сосны горной?
4: Конечно, есть. Поэтому позвонили.
2: Хорошо, нормально. Ну, тогда вопрос.
3: Так, значит, смотри. День Дракулы, Всемирный день Дракулы. Продолжаем отмечать и с тобой. Просто название самого Дракулы уже кого-то напугало.
2: Напугало, да? Да.
3: Итак, что общего между настоящим Владом Третьим и графом из романа Брэма Стокера, помимо имени и тот Влад? Да? Соответственно, они оба воевали с турками. Или они оба страдали одним и тем же заболеванием, гемофилией? Это про кровь, что ли?
4: Я думаю, они страдали одним и тем же заболеванием.
3: Угу, угу, угу.
4: Ладно, они воевали с турками.
2: Нельзя так одинаково реагировать. Они воевали с турками.
3: С турками-османами, да, абсолютно верно.
2: Нормально, переобулась в самый последний момент, и мы тебя поздравляем.
3: Возможно, вот эти крик летучей мыши, которые мы на фоне слышим.
2: Да-да-да.
3: Возможно, это были подсказки.
2: Может быть, это крик чайки, ну ладно. Итак, надо отметить победу, получается, все нормально.
4: Ура!
2: Да, единственное, что обычно мы отмечаем ее не только криком «Ура!», но еще и названием нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко.
3: Кричи!
4: 3-4!
2: Нормально!
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
5: Озеленение 34. Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте озеленение34.com.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
1: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Окей, ребятки, давайте будем разбираться, какие интересные, сенсационные, курьезные новости происходят в мире. Что-то же классное есть. Дин, что-то ты говоришь, там что-то у тебя там прикольное.
2: Да, значит, у меня новость прилетела из Баварии. Садовод, немецкая тетенька-садовод, Ени Кюхлер, обнаружила, что две ее карликовые курицы отложили яйцо в одно гнездо, но сроки высиживания различались, и ни одна из наседок не взяла на себя ответственность за птенцов. То есть такие, мы никто не будем это высиживать, да, сказали понятно. Они. Вот, значит, вот та самая Ени Кюхлер, короче, хозяйка этих куриц, она решила, алло, надо спасать птенцов, еще не вылупившихся. Она соорудила конструкцию из спортивного бюстгальтера, то есть этот спортивный топ с чашечками, толстых носков, на себя вот это все надела, и яйца туда положила. То есть, по факту, она, ну, если не высиживала, то вынашивала, получается, этих цыплят.
1: Прикольно.
2: Носила их под одеждой. Говорит, спортивный бюстгальтер подошел лучше всего, потому что он эластичный, плотно сидит, обеспечивает тесный контакт. Ночью она спала на спине, почти не двигаясь. Значит, вылупилось двое птенцов. Значит, второго, первый птенец, она его, значит, отнесла сразу в курятник, но мамы решительно отказались и от него. Дали ему люлей, и он не вышел. Вот второй птенец, она, значит, не повторяла уже своих ошибок со вторым цыпленком, он появился на свет двумя днями позже, она его оставила у себя, назвала его Тити. В честь места, видимо, в котором его высиживала, так скажем. Птенец привык к женщине и теперь следует за ней повсюду, на работу, в машину, в ванну и даже в постель. По ночам цыпленок спит в сумке с грелкой. Ения признается, что вскоре попытается вернуть подросшего Тити в курятник, так как цыпленок оказался петушком, но пока же она продолжает его носить с собой, потому что при расставании птенец начинает истошно орать. Ну все. Мамочка уходит от меня, да.
1: Слушай, жестко, блин. Ну, это такое я впервые слышу, чтобы так вынашивали. Вот. Я просто представляю картину, в моей деревне так вот ходили. Ну, там, не знаю, мы тоже, видите, выращивали кур.
2: Так.
1: Вот. Но я не помню, чтобы мама так прям уж деликатно общалась с теми, кто, ну, всяко было.
2: На кого забили, да?
1: Всяко было, да, там. Вот. Ну, прикольно, прикольно. Слушай, интересно. Интересно. Вот нашел чувака 98 лет, который решил, что пора бы уйти из жизни красиво.
2: Так,
1: вот. И попал в книгу рекордов Гиннесса. Британец побил эту самую, этот рекорд. Оказывается, значит, по полету, стоя на крыле самолета, значит, было такое уже не раз. Но в 98 лет никто так не делал.
2: Давай из рекордов наших местных волгоградских.
1: Давай.
2: Александр Васильевич Митков. Значит, он и ветеран, и он и спортсмен, и все остальное. Он уже вот волгоградский марафон недавно был, следом был 23 числа забег РФ. Он, значит, пробежал 5 километров. Ему не исполнилось 100 лет, вот 2 недели. То есть ему через неделю уже стукнет сотка. И он в этом возрасте тоже пробежал свою пятерочку.
1: Ну вот, оказывается, возраст что? Не помеха.
2: Вообще не помеха, поэтому не надо отмазываться.
1: Да, ребята, вот знаете, мне уже, блин, 29, и все, и пошел на тренировку. После дня рождения. Такое не бывает, ребята. Вон, смотри, 98, 100, пожалуйста. Вот, значит, все хотите пригреться где-нибудь там?
2: На диване, перед телеком.
1: В титях. Значит, впереди второй час утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Продолжаем.
0: 3-4.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 8 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как сообщают РИА Новости, делегация Министерства экономики, торговли и промышленности Японии и Японского министерства иностранных дел находится с визитом в России. Об этом сообщил представитель Японского министерства экономики. По его словам, в составе делегации глава департамента торговой политики Масаёси Арай и заместитель главы департамента Европы Масаки Исикава. Они проведут встречи на правительственном уровне, говорится в ведомстве. Ранее в Министерстве иностранных дел сообщили, что Москва передавала послу Японии перечень шагов, которые требуются от Токио для возобновления диалога. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибадинов предложили разрешить сельским магазинам торговать без применения кассовых аппаратов. Законопроект также предлагает разрешить сельскохозяйственным потребительским кооперативам осуществлять расчеты без применения кассовой техники при торговле на розничных рынках и ярмарках. Инициатива направлена на оптимизацию административных требований к владельцам сельских магазинов с учетом специфики их бизнеса. 27 мая в трех муниципалитетах Волгоградской области запланировано временное отключение централизованного газоснабжения. Как сообщает «Газпром» межрегион «Глаз-Волгоград», ограничения связаны с проведением ремонта на участках газопроводов и газораспределительных станциях высокого давления. В результате с 8 часов 27 мая до 8 часов 28 мая без голубого топлива останутся потребители Октябрьского района. 27 мая с 9 до 13 часов будет временно приостановлена поставка газа потребителям, проживающим в городе Волжском, по адресам на улицах Медведева и генерала Карбышева. С 8 часов 27 мая до 8 часов 28 мая будет временно приостановлена поставка газа потребителям Котельниковского района. В избежание несчастных случаев потребители газа просят быть предельно внимательными и не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование.

0: В районе Волгограда началась реконструкция бульварной зоны на проспекте имени Ленина на участке от улицы Комсомольской до аллеи Героев, где будет создана тематическая зона памяти знаменитого режиссера и политического деятеля Станислава Габарухина. Специалисты подрядной организации уже демонтировали старую тротуарную плитку с пешеходных зон и ведут работы по прокладке подземных линий, электропередачи и поливочного водопровода. Также им предстоит высадить около 1000 деревьев и кустарников, установить новые скамейки и мусорные урны. В поселке Царицын под Волгоградом введен режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения скважины, что оставило часть жителей без питьевой воды в преддверии летнего сезона. Сеть водоснабжения зависит от трех скважин, одна из которых обрушилась и не подлежит восстановлению. Оставшиеся две не справляются с нагрузкой из-за повышенного потребления. Власти организовали подвоз воды по заявкам жителей. Для восстановления водоснабжения будет пробурена новая скважина. Режим ЧС позволил ускорить начало работ. Подрядчик уже готовится к бурению. Ожидается, что ситуация нормализуется в течение полутора недель. Жители просят с пониманием отнести к временным неудобствам и при необходимости обращаться за подвозом воды. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоградово.
2: Итак, друзья, значит, мне, как всегда, хочется начинать любой эфир любого часа с такой, вы знаете ли, там, ну, например, заголовок из газет, да, ну, точнее, из различных там порталов, интернет-порталов.
3: Только благодаря Олегу газетные издания вообще выживают и держатся, если
2: да,
3: честно.
2: Да, кстати, да. Вот, короче, значит, конкретно интернет-портал Байкал Дейли.
3: Так.
2: Значит, запостил вот такую, значит, статью с заголовком «Улан-Удэ запустили и осветили огромное чертово колесо». Короче, у нас же тоже скоро запустят большое
3: колесо обозрения.
2: Не, у меня, кстати, тоже в свое время назывался, я помню, что вот этот вот аттракцион «Чертово колесо». Я спрашивал, почему «Чертово». Вот, мне говорили, все нормально, родители. Я говорю, мы тебе купили билет, иди. Я не хотел, если честно. Вот, как-то так, друзья. Всем хорошего, доброго утра. Желаю ведущего утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Что еще прикольного в городе, помимо совсем скоро открытия большого колеса обозрения?
3: А может, давайте пригласим на то самое мероприятие, где можно встретить и Эльнура, и Олега. Причем Олега в виде прокурора. Эльнур, я так понимаю, в роли судьи выступит. Знаете, такой... юмористический суд. Никита Бутусов, бывший ведущий вечернего шоу, соответственно, будет там в роли адвоката.
2: Да.
3: Кого будет защищать, кого будет обвинять Олег, пока непонятно. Но это все точно будет подано в исключительно в стиле с юмором. С юмором, шуточками, прибаутками. Поэтому, если вы хотите стать обвиняемыми, тоже, наверное, тоже 100% надо приходить. Насколько я помню, завтра.
2: Это, завтра, да.
3: 27-го.
2: В 7 вечера, в 7:30 сбор. Значит, Маунт, по-моему, называется это, значит, заведение.
3: Бар, да.
2: Бар Маунт. Вот, значит, короче, как, ну, я как бы сам пока еще в шоке, если честно, пока не знаю, что там делать. Это импровизация, а это как бы не мое. Как-то так. Вот, еще из того, что ждет нас в этом часе, у нас тоже есть какие-то рубрики.
3: Да, абсолютно верно. Мы будем разбираться с прогнозом погоды. Сегодня нам обещали вообще похолодание какое-то.
2: Какой-то там прям даже чуть ли не грозу там какой-то.
3: И дождь нам обещали, и все это на плечи последнего выпускников, видимо, свалится, я не знаю. Но пока вроде бы, может быть, линейку мы все-таки переждем, да, и все эти уличные мероприятия. Далее будем разбираться, двигаться дальше. У нас конкурс «Навигатор». Покатаемся по улочкам родного города. Не просто так, естественно, не за интерес, за конкретно призы и подарки. В рубрике «Живи с этим» разберемся с интересными фактами. Это те факты, которые, возможно, где-то в чем-то неожиданные, но, тем не менее, иногда пригождаются для того, чтобы поразить своим интеллектом, ну, я не знаю, вторую половину, которую вы подкатываете, да, либо коллег по работе, перед которым хотите выпендриваться. В общем, мы предлагаем выпендриваться мозгами и остроумием. И, наконец, сенсация, любимые наши сплетни в самом позитивном формате, никак иначе.
2: В общем, ребят, стартуем прямо сейчас. Можете прямо вместе с нами повторять уже за

0: Реклама.
1: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
5: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: В рамках прогноза погоды, друзья, отправляемся попутешествовать, как всегда, выбираем название, которое привлекает, ну, каким-то, возможно, ассоциативным способом наше внимание. Вот я лично нашел, значит, деревню в Ивановской области, называется она Клочково. Не знаю, как это.
3: Вот. Боюсь, что эту подачу не примет и ни Денис, ни Максимка, наши любимые диджеи, потому что они дрыхнут в это время.
2: Да, простите. Значит, плюс 13 градусов там сегодня обещают.
3: Так, я все пытаюсь поздравлять в течение дня наших выпускников, которые сегодня отмечают последний звонок, поэтому я отправилась в Ненецкий автономный округ. Там существует населенный пункт под названием Выучийский. Или Выучейский.
2: Прикольно.
3: Вы же выучийские, правильно? Вот теперь вот Леночку повесили, идите вперед. В добрый путь, как говорится.
2: Прикольно.
3: Так, пасмурная погода, там плюс 3.
2: Так, а что в Волгограде?
3: А в Волгограде у нас облачная с прояснением погода. Пока аж плюс 19. Угу. Слабый дождь ожидается с 11 до 12.00. Дует западный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Днем, кстати, распогодится-то не особо, до всего до плюс 21. Это днем. А ночью столбик термометра опять опустится до отметки в плюс 10. В среду ожидается облачная с прояснением погода. Плюс 20 днем, но без осадков. И плюс 13 ночью, тоже без осадков.
2: Ну, нормально.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.
4: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Стартует рубрика «Живи с этим». Интересные факты выдадим прямо сейчас, друзья. Итак, что же там такого классного происходит, о чем стоит поговорить в эфире?
3: Так, есть, конечно, интересный факт. В Китае. Тест такой интонации подводить.
2: Давай.
3: В Китае есть парковки для женщин. Эти места шире, что облегчает парковку, снижает количество аварий. Естественно, они выкрашены еще розовым цветом.
2: Прикольно.
3: Краска розового цвета. И стоит знак, ну, обычно у нас синий знак, на котором буква «П» нарисована, да, парковка. Там розовый.
2: Розовый.
3: Розовый.
2: Ну, прикольно. Ну, то есть, как будто бы мужчинам западло становится в такое место, да?
3: Ну, возможно. Ну, я не знаю, может, потому что еще девчонки часто вечно с сумками, с какими-то пакетами.
2: Ну, конечно, да, только из-за этого.
3: Я думаю, какие еще версии? Какие еще версии?
2: Да.
3: Чтобы не протискиваться между двумя машинками.
2: Правильно? Согласен, да. На самом деле...
3: А у тебя другие какие-то, знаешь, версии есть, Олег?
2: Было бы прикольно, если бы еще, например, были бы парковки для толстых людей. Знаешь, например, там, чуть-чуть шире, чем даже для девчонок места для парковки.
3: Не, ну подожди.
2: Чтобы не протискиваться...
3: Есть иногда такие машины, там, знаешь, непонятно, какой водитель. Ну, в длину там точно некоторых надо увеличивать.
2: В длину 100%, да. Ну и, соответственно... В ширину иногда бывает действительно рисуют прям вот эти вот, ну, границы, да, и понимаешь, что реально даже при наличии не самого большого авто не влезешь, понимаешь? Вот, или не вылезешь. В марте 2012 года,
3: так.
2: По-моему, этот случай, ну, стал такой довольно известный для всех, но просто еще раз напомню, вдруг забыли. На международном турнире по стрельбе в Кувейте первое место заняла казахстанская спортсменка Мария Дмитриенко.
3: Так.
2: Вот. Когда она взошла на пьедестал на церемонии награждения, то вместо гимна Казахстана услышала пародийный гимн из фильма «Борат». «Борат».
3: Да-да-да.
2: Оказалось, что организаторы скачали песню из фильма по ошибке, так как в некоторых поисковиках она выдается по запросу «Гимн Казахстана» рядом с настоящим гимном.
3: История с гимнами вообще... Это, знаете, какой повод для приколов? Бедные диджеи, которым надо поставить гимн.
2: Ну, да,
3: гимн
2: да,
3: часто играют на ответственных мероприятиях, на спортивных состязаниях.
2: Ну, как бы,
3: ну,
2: да.
3: Естественно, там региональных, каких-то маленьких, больших, неважно. Но, естественно, есть те, кто хочет приколоться, да? И вот пишет гимн Российской Федерации, там, со словами, или там, без, и так далее. Дидж, не прослушивая, скачивает. Ну,
2: да.
3: Видит, качество нормальное и нормальное. А там где-то посередине гимна, может быть, там, матерные слова.
2: А, жесть.
3: И то есть они подставляют таким образом человека, который сидит за пультом и вообще это все включает. Поэтому историю с гимном, ну, гимны точно, если на вас, соответственно, эта миссия возложена, или вот какой-то такой трек, прослушайте от начала до конца, сравните несколько источников.
2: Да что там, лучше вообще самому записать этот гимн дома, спеть его под музыку, чтобы ты точно знал, что ты там ничего лишнего не ляпнул, друзья. Короче, как-то так, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
1: Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка», сеть химчисток «Золушка».
6: Почисть ковер со скидкой 20%.
1: Со скидкой 20%?
6: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
1: Круто!
6: Звони 99-68-68.
1: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: «Волгу» приглашает на родительское собрание. Поговорим о поступлении в ВУЗ и университетский колледж. Ждем родителей абитуриентов из Волгограда и районов Волгоградской области. 31 мая с 11:00. Подробное расписание на сайте «Волгу». Категория 0+.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Есть такой конкурс, навигатор называется, друзья, прямо сейчас звоните 39-101-5. Не стесняйтесь участвовать в этом конкурсе, потому что что правильно у нас есть сразу на двоих. Предлагаем посещение бассейна того старого, доброго центрального бассейна в физакадемии, который принимает посетителей по абонементам на проспекте Ленина 74. Между физакадемией и ареной, соответственно, находится этот басик. Реально, вышки крутые, обязательно можно, значит, поплавать, понырять. Все это дело вот в такую-то жару, ребят. Ну, если вы не купаетесь на открытых водоемах, потому что пока еще, наверное, не открытые вот эти все пляжные сезоны, то, пожалуйста, вот используйте для этого вот такую историю. Значит, просто звоните к нам, прокатились по нашим, так сказать, улочкам-закоулочкам, которые на карте мы отметили. Ну и все. 39-101-5, звони прямо сейчас, еще раз напоминаю. Предлагаем вам абонемент на два посещения для двоих. Вот как-то так. В общем, звоните.
1: Вопросы мы уже приготовили. Естественно, они будут, ну, каким-то образом связаны с датами, с еще, да, какими-то пасхалочками сегодняшнего дня.
0: Алло, алло, кто на связи? Привет.
2: Алло.
0: Да, кто это?
2: Здравствуйте.
0: Да, здрасте. Кто это?
2: Екатерина.
0: Так, еще одна Екатерина.
1: У нас сегодня день Кати, так?
0: Катин день. Так, Кать, как настроение?
2: Отличное.
0: А куда-то катишь?
2: А иду на последний звонок. Сыну у нас сегодня
1: 11 класс
2: заканчивает.
1: Ого.
2: Да.
0: Прикольно.
1: Так, и мама решила урвать, да, урвать призов, пока по дороге. Какая многозадачная мама, молодец.
2: Да, да.
0: А выпускной будет 27 июня?
2: Да.
0: Ужасно. У всех. Ладно, хорошо. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно быстро ответить на буквально три вопроса. Начинаем движение. Итак, первый вопрос.
1: Так, поехали.
0: Да, могу я задать.
1: Давай.
0: Да. 26 мая родился Пафнутий Чебышев в 1821 году. Это русский математик, профессор.
1: Сын наверняка помнит, знает.
0: Да, в Волгограде есть улица в честь него. А в каком районе? Советский, Дзержинский или Красный?
2: Ух ты.
1: А ты сама из какого района, Кать?
2: Я вообще не с Волгограда.
1: Откуда?
2: Я со Средней Ахтубы.
1: Так.
0: Это тоже Волгоград. Поэтому... Все нормально.
2: Ну, давайте Советский район. Вообще не знаю.
0: Ну, нормально, дали Советский район, так и есть, конечно же.
1: С интуицией. Отлично, ты ладишь. Отлично.
0: Пока что без подсказок едем дальше. Второй вопрос.
1: 26 мая отмечается День конника. Мы решили, значит, выяснить, может быть, какая-то улица связана с этим поводом и с этим праздником в Волгограде. Да, действительно, такая улица есть. Давай-ка выясним, какая именно улица есть в Волгограде. Улица Первой конной армии, улица Второй конной армии или улица Третьей конной армии?
2: Ну, мне почему-то кажется, что Второй.
1: Золотая середина, да? А много ли ты конных армий помнишь?
2: Не знаю даже. Ну, может быть и первой. Может быть, она единственная была.
1: Может быть, и первой. В Дзержинском районе такая имеется. Да,
0: это
1: улица Первой конной армии.
0: Первой конной армии. Да.
1: Кать, ты в шаге. Спасибо. Мы болеем за тебя, ты,
0: да,
1: в шаге.
0: Последний вопрос и минимум подсказок. Внимание, 1896 год. Учреждена медаль в память коронации императора Николая II. А вот улица Николаевская, которая находится в Красноармейском районе Волгограда, максимально далеко от Средней Ахтубы. А какая же она по протяженности? Почти 900 метров? Почти 1900 метров? Или почти 2900 метров? Улица,
2: ну, думаю, что...
0: Николаевская.
2: Николаевская. Думаю, что самая длинная. Почти 2000 метров.
0: Это нифига себе, а? Я скажу так. Прикольно. Ну, то есть берем по максимуму. Но какой правильный ответ?
2: Ну, или, возможно, наоборот, самая короткая, может быть, почти 900 метров.
0: Ну, это вопрос или ответ?
2: Ответ.
0: Пусть будет такой. Приняли.
3: Вы прибыли к месту назначения.
0: И это правильный ответ. Конечно, чуть было не споткнулись мы на последнем вопросе. Ну,
1: мы
0: ладно.
1: Надеемся, что если вдруг твой сын ответы на вопросы на какие-то по ЕГЭ будет не знать, ему попадутся такие же подсказчики, как и мы.
2: Да, это было бы замечательно.
1: Чтобы прям, если что, точно дотянули. Да, Кать, прикольно. Поздравляем, да, тебя, передавай привет своему сыну. Ты, кстати, можешь сказать вслух, что за школа, что за класс.
2: Это 14-я школа города Волжский, «Зеленый шум». 11-й М-класс. Это физико-математический класс.
0: Вау.
2: Передаю всему классу привет огромный.
0: Прикольно.
2: Всем выпускникам желаю, чтобы они успешно прошли это испытание ЕГЭ.
1: И родителям тоже давайте, которые седые посидели за этот,
2: да,
1: год.
2: Терпение,
1: тоже.
2: Терпение, да. Терпение.
0: Ну, нормально. Тогда давай отметим еще победу, прочитав название нашего утреннего шоу 3-4.
1: Пошумим!
2: 3-4.
0: Нормально.
4: 3-4. Утреннее шоу FM.

0: Реклама.
1: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
2: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера «Плайтерра» в «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил им мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Звезды. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Ну, давайте, ребят, продолжим. Продолжим исследовать этот мир. Что прикольное, есть у нас... даже, Дин, что-то у тебя
2: даже,
1: же есть.
2: Даже, Олеж, даже. Так, ты хочешь с моей начать, правильно?
1: Да, вот есть моя, смотри, в Москве ищут обзор, значит, обзорщика так. СПА. Прям реально, то есть конкретно СПА-салон.
2: Угу.
1: Говорит, ребят, нам нужен человек, который будет за 80 тысяч рублей ежемесячно
2: угу.
1: обзирать.
2: Значит, обзыривать.
1: Обзыривать, получается. Будущий сотрудник должен что делать? Всей душой любить массажи, банные процедуры, чтобы давать свою честную оценку услугам спа-салона. Каждый день снимать видеоролики, соответственно, получать эту... Мне кажется, в какой-то момент можно выгореть и на такой работе. Нет?
2: Свариться точно.
1: Свариться
2: возможно, не выгореть, возможно, перевариться.
1: Да. Вот, я сказал, обзирать нельзя, ты говоришь, нет?
2: Почему?
1: Можно же.
2: Ну, обозревать вообще?
1: Не-не-не. И это именно обзирать.
2: Обзирать.
1: В этом-то весь прикол.
2: Угу.
1: От слова «зеро». Ну, не знаю.
2: Вот такие, ты думаешь, там будут просмотры. Я правильно получаю, понимаю? Или зарплаты.
1: Судя по всему, да.
2: Значит, у меня, я просто почему, так сказать, запнулась, да, немножко замешкалась, потому что у меня сразу несколько новостей, которые связаны примерно чем-то похоже одинаково. Вот смотри, давайте проведем параллели. Собака выстрелила в женщину на заправке. Приютская собака украла и съела золотое ожерелье, достали из желудка. Лиса обворовала мужа и жену.
1: Я знал.
2: У нас что-то какое-то
1: восстание. Я знал, что не с роботов начнется восстание. Первые будут животные. Давайте так, смотрите.
2: По амнистии выпустили, распустили уголовную какую-то тюрьму из зоопарка.
1: Холодное лето 53-го. Что происходит, ребят? Смотри, я думаю, что самое главное, чтобы ты не начала заголовок со слова «паук». То есть паук выстрелил человека, да, то есть вот здесь все уже. То есть мало того, что у пауки сами по себе, значит, страшные, так они еще и научились стрелять, кто знает.
2: По поводу стрелять, значит, смотри, у нас же тут был первый заголовок, собака выстрелила в женщину. То есть как это было, да? Ну, вряд ли так, что она такая стоит, держит заправочный пистолет так. на станции, да, и тут из-за угла подходит, да, вот это кошелек или жизнь, держа ружье. Она, оказывается, возила ружье в тачке просто без чехла, без всего.
1: А, ну это нормально.
2: А собака просто нечаянно
1: тут
2: наступила.
1: Тут как бы без собаки-то может выстрелить ружье, мы знаем, что она раз в год стреляет.
2: Наступила на ружье в машине, соответственно, ранила женщину, причем которая сидела в тачке другого, в салоне другого автомобиля. То есть это получается на абордаж!
1: Слушай, собака-пират?
2: Ну, это популярное имя у собак у больших,
1: серьезно?
2: Кстати.
1: А, ну вот, да.
2: Ну, пират, да,
1: ну,
2: часто
1: вот мы знали.
2: Называют.
1: Да. А нет такого, что там, типа, воробей? Джек-воробей? Короче, понятно, что ружье, ребятки, в машине, заряженное, и просто вот, знаешь, просто положил на сиденье. Ну,
2: это фобия теперь у водителей, которые свешивают, вот опускают стекло водительское, свешивают локоть, потому что попали как раз в эту руку водителю.
1: Вот, пожалуйста, имейте в виду, друзья. Кто его знает, может быть, соседний к машине едет вооруженная собака. Короче, впереди у нас 3 часа утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Обязательно продолжим с вами общение, а пока музычка классная.
2: Кстати, скоро доктор придет.
1: Да.
2: Там локти и колени обсудим.
1: Локти и колени как раз, да, точно будет.
0: 3-4.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 9 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
5: Информационный конвейер.
6: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Группа депутатов от КПРФ и сенатор Айрат Гибаддинов внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах и интернете. Цель инициативы – предотвратить финансовые потери граждан и ограничить рост долгов по займам с высокими ставками. Запрет распространится на размещение рекламы рядом с социальными объектами и местами массового скопления людей. Авторы проекта уверены, что ограничения защитят россиян от недобросовестной рекламы займов. Грузия за первый квартал экспортировала в Россию 382 тонны косметических средств, что превышает суммарные показатели за 17 лет, пишет ТАСС. Россия стала ключевым рынком для грузинской косметики, а по рыбе занимает второе место после Казахстана. При этом по стоимости косметики другие страны могут быть более выгодными для Грузии, чем Россия. Музей-заповедник «Сталинградская битва» и Мемориально-исторический музей в Волгограде изменяют время работы. С 1 июня по 31 августа музеи переходят на летний график работы и будут принимать гостей больше и дольше. Теперь время работы будет понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье с 10 до 18 часов. В пятницу и субботу с 10 до 20. Выходные дни 1, 8 июня, 6 июля и 3 августа. В Волгоградском музее-заповеднике «Старая Сарепта» появились аудиогиды. Воспользоваться новым форматом можно при осмотре экспозиции в доме Сарепского, аптекаря и торговой лавки «Гольдбаха». Приспособления имеют высокое качество звука и простое управление. И делают самостоятельные осмотры музея интереснее и информативнее. С ними посетители могут сами сдавать темп экскурсиям, что особенно удобно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Компания «Арчеда Продукт» из Волгоградской области, известная производством зерновых хлопьев, муки и круп, приняла участие в фестивале-ярмарке «Сделано в России», которая прошла в Китае. Это событие прошло при поддержке Российского экспортного центра и Центра поддержки экспорта Волгоградской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На фестивале были представлены более 100 российских производителей из 37 регионов. Компания привлекла внимание местных жителей, предпринимателей и представителей власти. Они отметили высокое качество продукции и ее яркую упаковку, специально разработанную для китайского рынка. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Вот он, третий час утреннего шоу 3-4. Ребят, всем хорошего, доброго утра желаю. Все так же Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Мы тут планируем встречу с Александром Морозовым в эфире, поэтому все те, кто любит задавать вопросы Александру в рамках рубрики «Встречка», обязательно поторопитесь. Совсем скоро придется вам, так сказать, конкурировать с другими слушателями. Также у нас будет прогноз погоды, рубрика под названием «Сенсация» с курьезными новостями и, конечно, конкурс «Откуда звук?». Но есть и еще кое-что. Дина такая: «Вау, серьезно? Это у нас?» Вот так она за счет реагировал, когда увидел афишу этого события.
3: Да, как это прошло мимо нас, почему мы не знали до этого, потому что вот буквально 5 июня в пятницу в 20:00 начнется матч. Я сразу скажу, что это не где-то там, а у нас на Волгоград-арене.

0: с географией точно все в порядке. Итак, на следующей неделе команда Валерия Карпина сыграет с соперниками из Западной Африки. Перед игрой зрителей ждет музыкальный шоу вечера. Начнется уже 18:30, поэтому приходите пораньше. Выступления артистов, конкурсы, развлечения для детей и взрослых и многое другое. Стоимость билета, несмотря на то, что, казалось бы, да, такой статус у этого матча, от 400 рублей. Дети до 5 лет бесплатно, но без предоставления места. Билеты, естественно, можно приобрести на сайтах агрегаторов. Приходите на Волгоград-арену, если вдруг кто-то не знает, где она. Она находится на Ленина, 76.
1: Да, классно. Ну и хочется все-таки, если уж не начал с шутки, то хотя бы закончить шуткой. Нашел прикольный вопрос, который действительно довольно, ты знаешь, философский.
0: Да.
1: Если бы вы умерли сегодня, кто бы стоял у вашей могилы дольше всех? Вот вопрос. Ну, согласись, прикольно. Ты сразу начинаешь перебирать людей.
0: Те люди, которым ты должен денег.
1: Это вариант, да. Но есть еще один ответ, залайканный при этом вопросе так. От другого, значит, пользователя в сети. Клиенты с правками. Вот. Короче, друзья, всем хорошего настроения. Самое главное, чтобы ваши клиенты с этими правками вас не сильно мучили. Все так же.
0: Не загнали могилу.
1: Да, ну и, соответственно, не загнали туда. А что касается нашего утреннего шоу, то оно самое лучшее в мире. Шоу 3-4.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама.
4: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
5: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек» 600-06-81. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А ну, уступи микрофон! В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс – все в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел.
7: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
8: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Прямо сейчас о погоде расскажет Дина Косичкина.
2: Итак, в Волгограде облачно с прояснениями. Плюс 20 на данный момент. Дует западный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Днем, собственно, да, плюс 20. В общем-то, примерно на этой отметке столбик термометра и зафиксируется. Днем, точнее, ночью температура упадет до отметки в плюс 10. Завтра, в среду, ожидается ровно такая же облачная с прояснением погода. Тоже плюс 20 днем, но плюс 13 ночью, чуть теплее. И разница лишь в том, что осадков в среду пока не обещают.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: На Волгоград ФМ.
0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Прямо сейчас, друзья, уже можно попробовать дозвониться по номеру телефона 39-101-5. Предупреждал вас о том, что мы общаемся с Александром Морозовым. Ну, в принципе, это предупреждение работает на каждый будний день. Ну, обычно, если Александр Морозов там не уезжает в какие-то командировки, а он еще тот, понимаете ли, катало. Просто потому, что, ну, огромное количество мероприятий, связанных с автомобилями, происходит на территории не только Урала, где непосредственно Александр проживает. Алло, Саш, привет тебе!
4: Да, привет-привет. С удовольствием будем сейчас общаться с нашими слушателями. Напомню, наш номер телефона 39-101-5. Это прямой эфир.

0: Хореография у песни необычная, конечно. Джи-Хоуп специально переживал, что трек не такой энергичный, как раньше, но потом понял волнообразные движения и имитации ныряния. Это же круто! Спокойная сила. Никто не бегает, не прыгает, просто плывет. Вот как медуза. Тоже, кстати, красиво. Swim на 101.5. Поплавали и хватит, да, как говорится. Хотя все же нет. Плывем дальше по волнам Угарат FM. Финал этого часа. Проведем его на Малиновой Луне вместе с группой «Моя Мишель», а также «Зиверт» после паузы. «Эгоистка». Ну, отлично. С «Эгоисткой» на Малиновой Луне. Топчик.
1: Реклама.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Твое время. 13 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
1: Радиоканал «Волгоград FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2020 года.

0: 2 миллионов евро. Основную долю составили шоколад и выпечка. В целом, за весь первый квартал Россия приобрела у Европейского Союза сладости на 185 миллионов евро. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Российские ученые создали ИИ-программный комплекс, определяющий концентрацию внимания человека в реальном времени. Технология помогает готовить фиджитал-спортсменов, позволяет отслеживать моменты снижения внимания и быстро восстанавливать оптимальное состояние для сложных симуляций. Комплекс основан на анализе ЭЭГ-данных методом опорных векторов, достигнутых в точностью 97%. Система интегрируется в VR-шлемы, помогая спортсменам и тренерам оценивать ментальное утомление и планировать тренировки эффективнее. Возможны и социальные применения подобных технологий, такие как например, в дистанционном обучении и цифровых тренажерах для коррекции СДВГ. Музей-заповедник «Сталинградская битва» и Мемориально-исторический музей в Волгограде изменяют время работы. С 1 июня по 31 августа музеи переходят на летний график работы и будут принимать гостей больше и дольше. Теперь время работы будет понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье с 10 до 18 часов. В пятницу и субботу с 10 до 20. Выходные дни 1-8 июня, 6 июля и 3 августа. В Волгоградском музее-заповеднике «Старая Сарепта» появились аудиогиды. Воспользоваться новым форматом можно при осмотре экспозиции в доме сарепского аптекаря и торговой лавки «Гульбаха». Приспособления имеют высокое качество звука и простое управление. И делают самостоятельные осмотры музея интереснее и информативнее. С ними посетители могут сами сдавать темп экскурсиям, что особенно удобно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Управления МВД России по городу Волгограду провели профилактические рейды в центральном районе. В ходе мероприятия полицейским проверено нахождение несовершеннолетних в ночное время в увеселительных заведениях. Осуществлена проверка граждан на причастность к незаконному обороту наркотических веществ. Для проверки употребления гражданами запрещенных веществ была задействована передвижная лаборатория областного наркодиспансера. Подобные рейды продолжатся на территории других районов города Волгограда и Волгоградской области. Пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: представьте, человек подходит к двери, обувается и уже берется за ручку. И тут второй говорит: «Останься». Первый, естественно, останавливается, и начинается мини-спектакль на 3 минуты. Вот эта песня как раз-таки музыкальное сопровождение к моменту, когда обувь уже завязана, но мозг говорит: «А давай еще пострадаем, но красиво». Леони и Каллум Скотт в самом начале часа с композицией «Stay», и вас, друзья мои, я тоже призываю остаться. А ведь далее Кэти Перри с треком «Hot and Cold». Также появится диджей Рехаб, Софи группы «The Giants», «All Night» и на закусочку «Fast Boy», «This Feeling» через 1.5 минуты.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
4: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
8: Муж просил подождать.
9: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
10: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
11: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
12: «Озеленение 34». Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде пасмурно. Ветер западный 6 метров в секунду с порывами до 14. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем до +22, ночью до +9.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Алло, здравствуйте. Александр меня зовут. Вопросик такой по автомобилю, по передней части. Появилась вибрация интересная такая при 60-80 километров в час. Вот. Хотелось бы, примерно так, куда мне искать, куда ловить.
4: В руль бьет?
3: Просматривать, потому что сейчас, скажем, сами понимаете, мастерской, начинаешь, а они полмашины перекопают, поменяют.
4: Вопрос, еще раз повторю, в руль бьет?
3: Вибрация есть, но не бьет. Но это не диски.
4: Ну, вот смотрите, если у вас в основном это влияет на рулевое управление, нет вибраций там, допустим, на кузове, в нижней части, где-то еще, то есть разные есть предпосылки к различным темам, я подробнее расскажу. Чаще всего это связано с либо разбалансировкой, чем-то, допустим, оторвавшимся, открутившимся, в конце концов и так далее. Бывают разные случаи, вплоть до среза болтов, искажения тормозных дисков, кривые уже, и на определенной скорости при вращении колес это сказывается. Есть разные предпосылки к тому, что может выйти из строя. Если вибрация, допустим, как вот у меня был случай, сначала начал бить руль, и в какой-то момент, буквально там через 15 минут, началась вибрация по кузову. Оказалось, центральный подвесной подшипник. Тоже как бы неприятная тема, вплоть до выпавших карданов на асфальт. Тоже разные бывают ситуации. Поэтому здесь однозначно придется инструментальный контроль проходить. Чаще всего вот то, что мы по статистике разбираем, это либо разбалансировка, либо тормозные диски, либо что-то уже там открутилось, оторвалось, в конце концов. Там
3: наконечники рулевые возможно рассматривать?
4: Возможно, но их состояние покажет только инструментальный контроль, когда вы поднимете автомобиль.
3: Не, я про то, что может быть вибрация от них.
4: Может. Просто зависит от уровня вибрации, я сейчас по фотографии же не скажу. Для кого-то отклонение от нормы, то, что она чуть-чуть там, допустим, вибрирует, это норма. Кто-то даже вообще это отодвигает, типа, на плохое качество дорожного полотна. А кого-то это прям сильно перевозбуждает, и приходится перетряхивать пол машины. Тут по-разному у всех отношения. Я сейчас пока не знаю, какова вибрация. Если уже трясет прям машину, ну, конечно, надо разбираться.
3: Не трясет в плане того, что сейчас как бы или наконечники, или, скажем, уже резина квадратная стала.
4: Вот еще раз говорю, если проверить полностью всю инструментальную часть, то есть, грубо говоря, к ходовой и ко всей подвеске, крутящимся каким-то моментом, у вас нет вопросов, то значит надо смотреть, как себя ведет покрышка. Такое тоже бывает, она тоже прыгать бывает на самом даже стенде. И здесь... либо балансировать по-другому, либо уже смотреть на колеса. Опять же, они могут быть тоже разного качества, разного уровня пробега, там, и так далее, и так далее.
3: А рекомендация какая по балансировке?
4: Рекомендация изначально заехать на... Изначально? Давайте так, рекомендация одна. Заехать для начала на стенд или же на, подъемник. Чтобы убедиться, что у вас ничего не откручено. А потом уже в дальнейшем рекомендации там по балансировкам и так далее, разбираться уже в мелких нюансах и тонкостях. Но пока мы не можем утверждать, все ли у вас там внизу в порядке, езжайте и проверяйте.
5: Александр, здравствуйте.
4: Да, здрасте.
5: Хотел у вас узнать, хочу заказать Элантру или Аванты седьмую. Принципиально есть разница, откуда она приедет, с Китая или с Кореи?
4: Ну, есть разница там в некоторых комплектациях, где-то чуть шире, где-то чуть... надо смотреть, что, во-первых, какие там по климату будут вопросы с зимними тональными вещами, которые у корейцев всегда славились и пользовались спросом. В Китае есть просто версии, которые идут совсем голые, есть те, которые идут с полным зимним пакетом. Разные могут встретиться варианты, тут надо сесть и разбираться. А вообще, в принципе, с китайского рынка сейчас очень много машин едет. Почему? Потому что... там есть даже версии в предыдущих кузовах новые, которые не выпускаются, например, там в Европе или Корее. Поэтому надо посмотреть, в чем выгода. И если это такая же комплектация, которую вы хотели, в принципе, без разницы, оттуда или отсюда. Цена плюс-минус отличаться может, но не так уж прям существенно, не в разы.
5: А я имею в виду качество сборки.
4: А какое качество заводское? Вы понимаете, в чем прикол-то весь? Когда корейцы собирались здесь, там, когда перевозили даже, я помню, акцент перевозили собираться в Таганроге, у всех прям была опаска, что качество будет фуфло. Но я к китайскому качеству сборки никаких вообще абсолютно претензий не имею. В отечественном исполнении тоже были, конечно, мелкие там вещи, но плюс-минус хорошее качество, но хуже вот английской сборки японских автомобилей я пока еще не встречал, поэтому, ну, тут смотрите сами, я доверил и брал других вариантов. В этой ценовой категории вы вряд ли найдете.
5: Понял вас, спасибо.
4: Спасибо, удачи в поиске. И самое главное, соблюдайте правила, господа, и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
6: Реклама. Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный Хавейл Джолион. Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном Хавейл Каскад Авто в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в Каскад Авто. Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
2: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Последние исследования показали, каждый третий человек в час ночи листает галерею в телефоне и не помнит, зачем открыл ее. Каждый второй перечитывает старые сообщения, а каждый первый просто смотрит в потолок. И эта песня как раз-таки про момент, когда хочется сбежать из собственной квартиры в другую галактику. К счастью, таких ракет, которые смогли бы перенести нас очень далеко, пока нет. Поэтому просто слушаем подобные песни. Kungs и Feofilus London в середине часа с другой галактикой, она же Galaxy. Ну а далее Brooks Extian, Pay to Exist, а еще Miley Cyrus, End of the World. Будет громко.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Фиапа. Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомол». Телефон 50 26 53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
5: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
6: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
7: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
9: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» – на всех маркетплейсах страны.
10: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Напоминание от Роспотребнадзора и химической лаборатории. Ртуть – опасное вещество первой категории. Разбитый градусник – значит вызвать МЧС, не дышать парами, покинуть помещение. У Вани Дмитриенко в песне «Ртуть» – это любовь. Что тоже, в принципе, если разобраться, вещество первой категории. Соседи не эвакуировать, градусник не искать, а просто слушать и не дышать над колонками. Отличная композиция, но перед них не хуже. Адель запечатает эти 60 минут «Easy on me», а также после паузы Финбах и Джастин Джесса «Over you».
1: Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгамол». 0+.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Спонсор точного времени ООО «Шина Су». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Твое время.
3: 14 часов.
2: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.
6: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.

0: Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибадзинов предложили разрешить сельским магазинам торговать без применения кассовых аппаратов. Законопроект также предлагает разрешить сельскохозяйственным потребительским кооперативам осуществлять расчеты без применения кассовой техники при торговле на розничных рынках и ярмарках. Инициатива направлена на оптимизацию административных требований к владельцам сельских магазинов с учетом специфики их бизнеса. 27 мая в трех муниципалитетах Волгоградской области запланировано временное отключение централизованного газоснабжения. Как сообщает «Газпром» Межрегионгаз Волгоград, ограничения связаны с проведением ремонта на участках газопроводов и газораспределительных станциях высокого давления. В результате с 8 часов 27 мая до 8 часов 28 мая без голубого топлива останутся потребители Октябрьского района. 27 мая с 9 до 13 часов будет временно приостановлена поставка газа потребителям, проживающим в городе Волжском, по адресам на улицах Медведева и генерала Карбышева. С 8 часов 27 мая до 8 часов 28 мая будет временно приостановлена поставка газа потребителям Котельниковского района. В избежание несчастных случаев потребители газа просят быть предельно внимательными и не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование. В центральном районе Волгограда началась реконструкция бульварной зоны на проспекте имени Ленина на участке от улицы Комсомольской до аллеи Героев, где будет создана тематическая зона памяти знаменитого режиссера и политического деятеля Станислава Габарухина. Специалисты подрядной организации уже демонтировали старую тротуарную плитку с пешеходных зон и ведут работы по прокладке подземных линий, электропередачи и поливочного водопровода. Также им предстоит высадить около 1000 деревьев и кустарников, установить новые скамейки и мусорные урны. В поселке Царицын под Волгоградом введен режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения скважины, что оставило часть жителей без питьевой воды в преддверии летнего сезона. Сеть водоснабжения зависит от трех скважин, одна из которых обрушилась и не подлежит восстановлению. Оставшиеся две не справляются с нагрузкой из-за повышенного потребления. Власти организовали подвоз воды по заявкам жителей. Для восстановления водоснабжения будет пробурена новая скважина. Режим ЧС позволил ускорить начало работ. Подрядчик уже готовится к бурению. Ожидается, что ситуация нормализуется в течение полутора недель. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и при необходимости обращаться за подвозом воды. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Лидер группы Пнау Ник Литтермор как-то заявил: попробуйте усидеть на месте под эту песню. Бросаю вызов. Звучит как угроза, да? Особенно для тех, кто сейчас в пробке или там, допустим, на рабочем месте с начальником в зоне видимости. Официальная рекомендация, друзья мои. Если кто-то спросит, почему дергается нога или же палец отбивает ритм по столу, отвечайте, это медицинское. Тех, кто уволится после этого трека, работодатели могут искать в Мексике вместе с сестрами The Warning. Тукурасо в начале часа, отличная новиночка. Ну, а мы с тобой продолжаем наслаждаться музыкой на волнах Волгоград FM группы Miami Share. Первые 30 минут иногда. Чуть ранее композиция про красивых людей, она же Beautiful People, Дэвид Гетта и Сия, а еще Джон Саммит. Через одну минутку Shades of Blue.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Волгу приглашает на родительское собрание. Поговорим о поступлении в ВУЗ и университетский колледж. Ждем родителей абитуриентов из Волгограда и районов Волгоградской области. 31 мая с 11:00. Подробное расписание на сайте Волгу. Категория 0+.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «ШинАСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде пасмурно. Ветер западный 6 метров в секунду с порывами до 14. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 22, ночью до плюс 9.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети ШинАСУ и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании ШинАСУ по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
1: ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Курс школьной физики, между прочим, 7 класс. Тема магнетизм. Два магнита притягиваются разноименными полюсами и отталкиваются одноименными. Айлит в своем дебютном треке предлагают третий вариант. Притягиваться вообще без всяких полюсов. Просто вот на полной скорости. Физики, естественно, в замешательстве. Старшеклассники тем временем достают магниты из холодильника. Или которые на холодильнике, и проверяют. Результат вот, пожалуйста, в эфире. «Магнетик» называется трек. Ну а далее «Оффенбах». Вместе с ними отправимся за сотни миль отсюда, «Miles Away». А также «Маршмеллоу» и «Portugal The Man» с новиночкой «Феникс» через одну минуту.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так. Реклама.
2: Какой надежный кирпич для дома?
3: Конечно же, это «Строма».
4: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
5: Если беспокоит спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек». 60-06-81.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. Лекар-сервис. Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50.
8: Предложение действует до конца мая 2026 года.
9: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Исследование сна, проведенное на одном очень нервном человеке. Если приснилось, что опаздываешь на поезд, проснулся, выпил воды. Если приснилось, что выпали зубы, записался к стоматологу. Если приснилось, что бывшая звонит, выдохнуть – это всего лишь сон. А если приснилось, что все сразу, ну, значит, здесь нужно включать Терри Свимса и понять, что ты в лодке не один. Bad Dreams. Под занавес часа песни, как, знаете, теплое молоко перед сном, только с басом и битом. Ну, а в финале этого часа нас ожидают Portugal The Man, Feel It Still, а также мод «Намек на нас».
1: Реклама.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
2: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.
4: Уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.

0: крепче прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Волгоград FM 101.5.

0: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Группа депутатов от КПРФ и сенатор Айрат Гибаддинов внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах и интернете. Цель инициативы – предотвратить финансовые потери граждан и ограничить рост долгов по займам с высокими ставками. Запрет распространится на размещение рекламы рядом с социальными объектами и местами массового скопления людей. Авторы проекта уверены, что ограничения защитят россиян от недобросовестной рекламы займов. Грузия за первый квартал экспортировала в Россию 382 тонны косметических средств, что превышает суммарные показатели за 17 лет, пишет ТАСС. Россия стала ключевым рынком для грузинской косметики, а по рыбе занимает второе место после Казахстана. При этом по стоимости косметики другие страны могут быть более выгодными для Грузии, чем Россия. Музей-заповедник «Сталинградская битва» и мемориально-исторический музей в Волгограде изменяют время работы. С 1 июня по 31 августа музеи переходят на летний график работы и будут принимать гостей больше и дольше. Теперь время работы будет понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье с 10 до 18 часов. В пятницу и субботу с 10 до 20. Выходные дни 1-8 июня, 6 июля и 3 августа. В Волгоградском музее-заповеднике «Старая Сарепта» появились аудиогиды. Воспользоваться новым форматом можно при осмотре экспозиции в доме сарепского аптекаря и торговой лавки «Гольдбаха». Приспособления имеют высокое качество звука и простое управление. И делают самостоятельные осмотры музея интереснее и информативнее. С ними посетители могут сами сдавать темп экскурсиям, что особенно удобно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Компания «Арчидапродукт» из Волгоградской области, известная производством зерновых хлопьев, муки и круп, приняла участие в фестивале-ярмарке «Сделано в России», которая прошла в Китае. Это событие прошло при поддержке Российского экспортного центра и Центра поддержки экспорта Волгоградской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На фестивале были представлены более 100 российских производителей из 37 регионов. Компания привлекла внимание местных жителей, предпринимателей и представителей власти. Они отметили высокое качество продукции и ее яркую упаковку, специально разработанную для китайского рынка. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Клип на эту песню сняли по принципу «А давайте удестерим». Там Бруно Марс, значит, играет на всех инструментах сразу и делает это в 5 экземплярах. 5 Бруно в зеленых костюмах — это уже не группа, это уже какое-то профсоюзное собрание. А сюжет песни простой. Значит, герой встречает девушку, смотрит на нее и говорит: «Ты, конечно, красивая и классная, но если ты не умеешь танцевать, мое сердце разбито». Вот такая вот любовь, которая, конечно же, бывает разной. Вот мы с вами любим музыку, например, на волнах Волгоград FM. И продолжаем ее слушать. Али Фарбен и Рене Миллер. Body Talk. Первые 30 минут. Чуть ранее Dub Dogs The Roof Time. Golden Summer. Ну и после паузы нас встретит Камрад с песней Be Mine. Оставайтесь с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красный икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
4: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде пасмурно. Ветер западный 6 метров в секунду с порывами до 14. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем до +22, ночью до +9.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: славился нестандартным промо. Они, значит, кидали в прохожих водяные бомбы под эту песню. Вот теперь представьте, идете вы по улице, кофе в руке, хорошее настроение, тут бах, прилетает, да? А мокрый свитер и вопрос. Слышал новинку? Маркетинговая стратегия агрессивная, от которой хочется вызвать не врача, а полицию. Но песня все равно проникла в голову, и теперь жертвами стали все слушатели абсолютно, включая нас с вами. New Heart, Ренинчадзе. Ну а далее в Индии с компанией Шаде, а также BTS Swim.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и
2: Шаде. Реклама. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

И майский продюсер Рефсиан называет себя не продюсером вовсе, а культурным куратором. Звучит как должность музея современного искусства, да? Но на деле человек свел в одной песне пуэрториканца Рауль Алехандро и нигерийца Вайски, да. Получился такой коктейль из реггетона, афробита и дэнс-холла. Бармены в шоке, танцполы в огне. Ну а рецепт простой, как у Джеймса Бонда. Сболтать, но не смешивать. «Понга» называется композиция. Ну, что поделать, у каждого свой путь. Кстати, о нем Кэлвин Харрис прямо сейчас. «My Way».

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
2: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
3: Твое время. 16:00.
2: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.
2: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00 407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола прекращения действия соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года, поскольку оно утратило актуальность и фактически

0: лошади и вышедшая из нее на прогулку пара в костюмах конца 19-го, начала 20 века. Напомним, в прошлом году сквер реконструировали, заменили плитку, установили новую парковую мебель, восстановили памятник юному партизану. У подросткового клуба «Дружба» в советском районе Волгограда появился новый спортзал. Здесь установили современные стеклопакеты, климатическую установку, обновили систему электроснабжения, сделали косметический ремонт и приобрели новый борцовский ковер и шведскую стенку. Обновление стало возможно благодаря победе проекта «Бой с тенью» на региональном конкурсе местных инициатив. В Волжском из-за последнего звонка закроют главный городской парк. 26 мая с 14 до 22.00 посетителям ограничат доступ в парк «Гидростроитель». Здесь пройдут закрытые мероприятия для выпускников школ. Меры приняты для обеспечения безопасности детей. Устроители приносят свои извинения постоянным гостям. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: объявление для тех, у кого короткая продолжительность концентрации внимания. Эта песня длится ровно 1 минуту и 37 секунд. За это время можно заварить дошик, сменить несколько сториз в соцсетях, прочитать прогноз погоды и тут же забыть его. Доминик Файк записал трек таким коротким не потому что спешил, а просто инспектор уже подъезжал к парковке, надо было сворачиваться. Baby Doll в начале часа, ну а мы с тобой влетаем в новый. Напомню, вторник, 26 мая, впереди у нас елка, с работы проще, также появится Masked Wolf, Astronaut in the Ocean. Ну и после паузы Vintage Culture Gaps, Lost, не переключайся.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
4: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек, 600681. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München, проспект Ленина, 148.
6: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
8: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка». По будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
10: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «ХВЛ Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 21, ночью до плюс 13.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шиносу», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
2: I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: История эта тянется еще с 2016 года. Тогда Сандро Кавац показал демку диджею Авичи, и тот влюбился в трек «Forever Years» настолько, что дорабатывал его потом несколько лет. И после ухода, скажем так, диджея Авичи, Кайго и Кавац закончили эту работу как трибьют. Потом выпустили «Hold on Me», и отголоски той истории вот слышны до сих пор. Только теперь это не прощание, а объятие в прямом и переносном смысле. Далее Том Грегори, «Glow in the Dark», а также Биби Рекс и «Faithless», «New Religion».
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград,
2: это. Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
8: Предложение действует до конца мая 2026 года.
9: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
10: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
12: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
13: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: В 2004 году Бритни Спирс записала песню про токсичные отношения, которая так называется «Токсик». В ней есть скрипка, знаете, которая звучит как электрошокер, и текст про то, как вкус яда манит. Ну, а в 2026 году эту песню все еще нельзя слушать в наушниках в общественном транспорте, ну, потому что лицо приобретает нездоровые выражения, а губы начинают шевелиться без разрешения владельца. Ну что, дорогие мои, на этом ваш покорный слуга откланивается. До завтра, до среды, получается. Всем желаю поменьше токсика в жизни и побольше ярких моментов. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Не будет на стенах у нас перелома.
4: Не будет, если кирпич выберешь строма.
5: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
7: Привет, соседка. А вы куда?
8: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
9: Муж просил подождать.
10: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
11: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
12: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
13: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
14: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+.
15: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 17 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей.

0: Выдерживать моменты снижения внимания и быстро восстанавливать оптимальное состояние для сложных симуляций. Комплекс основан на анализе ЭЭГ данных методом опорных векторов, достигнутых в точностью 97%. Система интегрируется в VR-шлемы, помогая спортсменам и тренерам оценивать ментальное утомление и планировать тренировки эффективнее. Возможно и социальные применения подобных технологий, такие как, например, в дистанционном обучении и цифровых тренажерах для коррекции СДВГ. Музей-заповедник «Сталинградская битва» и Мемориально-исторический музей в Волгограде изменяют время работы. С 1 июня по 31 августа музеи переходят на летний график работы и будут принимать гостей больше и дольше. Теперь время работы будет понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье с 10 до 18 часов. В пятницу и субботу с 10 до 20. Выходные дни 1-8 июня, 6 июля и 3 августа. В Волгоградском музее-заповеднике «Старая Сарепта» появились аудиогиды. Воспользоваться новым форматом можно при осмотре экспозиции в доме сарепского аптекаря и торговой лавки «Гульбаха». Приспособления имеют высокое качество звука и простое управление. И делают самостоятельные осмотры музея интереснее и информативнее. С ними посетители могут сами сдавать темп экскурсиям, что особенно удобно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Управления МВД России по городу Волгограду провели профилактические рейды в центральном районе. В ходе мероприятия полицейским проверено нахождение несовершеннолетних в ночное время в увеселительных заведениях. Осуществлена проверка граждан на причастность к незаконному обороту наркотических веществ. Для проверки употребления гражданами запрещенных веществ была задействована передвижная лаборатория областного наркодиспансера. Подобные рейды продолжатся на территории других районов города Волгограда и Волгоградской области. Пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Beautiful Place звучали только что для нас и для нашего классного настроения. И вот мы с вами врываемся в этот вечерний эфир. В студии я, Виктория Сотникова, и вместе с вами мы тут будем ближайшие 2 часа слушать классную музыку, болтать и, конечно же, наслаждаться нашей хорошей компанией. Ну и впереди уже я могу вас порадовать классными композициями, а именно это Холли Молли, Тедди Свимс, Кейди Ди Кей и Алекс Салта, которые будут звучать для нас композиции One and Two буквально через пару минут. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь здесь на волне 101.5. И, конечно же, начинаем уже расслабляться и отдыхать.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красный икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
5: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 21, ночью до плюс 13.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шинасу», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Клифф и Тэмс с композицией «Rain Dance» звучали только что для нас и для нашего классного настроения. И, конечно же, наши любимые праздники обязательно всегда вспоминаем, потому что то хочется же каких-то интересных поводов иногда, а может быть, даже вдохновения. Вот, например, сегодня есть День бумажных самолетиков. И что вот мы можем отсюда, да, какую мысль получить? А, например, а если вдруг вы любите, да, как-то что-то поделать своими руками или еще что-то, позаниматься чем-то интересным со своими детьми, например, или еще что-то, есть оригами же, почему бы и нет, да? Почему бы своими руками, правда, не собрать тот же бумажный самолетик и позапускать его? Либо собрать какие-нибудь, да, фигурки или еще что-то. Есть еще сегодня день хождения босиком. Вот единственное, вот сегодня похолодало, да? Вот была бы жара, и мне кажется, в целом каждый бы так с радостью хотел бы походить, например, сейчас по травке босиком, да? В целом это же очень помогает так разгрузиться голове, да? Чуть-чуть выдохнуть, успокоиться, почувствовать вот это вот единение с природы какое-то, да, и вот прям перенастроиться немножечко. Поэтому в целом, если вдруг будет возможность, да, на выходных как-то на природе, да, там босиком походить, то обязательно, да, нужно пользоваться этим. Ну, а мы с вами слушаем прекрасную музыку. Впереди будет играть Two Colors, Avalon Roxton и через пару минут Kendrick Lamar и SZA с композицией Luther, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München, проспект Ленина, 148.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
8: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
9: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: композиция Севгеупа только что звучала для нас. И у меня есть очень прикольная новость для многих из вас, которые просто буквально сейчас захотят эту штуку купить себе. В общем, один стартап представил куртку для авиаперелетов, которую как раз можно использовать, не поверите, как сумку. Это куртка, которая состоит буквально из 16 водонепроницаемых карманов разного размера, куда можно складывать вещи, чтобы не доплачивать за багаж. То есть буквально вы сложили в эту куртку вещи, надели ее на себя, и все, у вас никакого багажа нет. Но затем, после посадки, вы куртку можете снять, и знаете, что с ней сделать? Сделать из нее сумку, буквально ее застегнуть так, что теперь вот у вас сумочка. Поэтому в целом вещь очень прикольная, очень полезная, да, особенно когда очень дорогой багаж, и не хочется за него переплачивать, или хочется полететь налегке, да, но мы же, девочки, например, всегда хотим взять с собой еще что-то, или, например, вернуться с чем-то из поездки, да. Поэтому вот как раз-таки такая очень интересная штука теперь есть на заметку. Ну, а мы с вами будем сейчас слушать прекрасную музыку. Впереди нас ждет Фред Эгейн и Бэби Ким, Роджер Санчес и через пару минут Пнау и The One с композицией Ту Карасон, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101,5. Реклама. Не любишь холод? Согреем. Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола прекращения действия соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года, поскольку оно утратило актуальность и фактически не применяется. При этом основные определения и гарантии для всех этих категорий лиц теперь закреплены в законодательстве Российской Федерации.
8: Депутаты партии КПРФ и сенатор Айрат Гибадинов выступили с инициативой снимать больше фильмов о Великой Отечественной войне. Предлагается частично субсидировать стоимость показа фильмов на онлайн-площадках и в кинотеатрах. Инициатива направлена на сохранение памяти и правды о Великой Отечественной войне в ответ на фильмы недружественных стран, содержащие ложную информацию.
7: В сквере имени Саши Филиппова в Ворошиловском районе Волгограда установлены топиарные фигуры. Из зеленых кустов сформирована целая композиция. Пролетка, запряженная двойкой лошадей, и вышедшая из нее на прогулку пара в костюмах конца 19-го, начала 20 века. Напомним, в прошлом году сквер реконструировали, заменили плитку, установили новую парковую мебель, восстановили памятник юному партизану. У подросткового клуба «Дружба» в Советском районе Волгограда появился новый спортзал. Здесь установили современные стеклянные

0: Шапчук Голд Вименс, композиция «Феникс» играли только что для нас, для нашего хорошего настроения. И вот мы с вами встречаемся в этом 7 часу в студии. Все так же я, Виктория Сотникова. И вместе с вами мы здесь проводим прекрасный вечер после работы. Наслаждаемся нашим хорошим настроением, потому что уходим отдыхать, расслабляться, оставлять рабочие задачи где-то там, за порогом, да, за нашим сознанием, которое сейчас уже должно восстанавливаться, да. До утра никаких рабочих звоночков, смс можно, да, подождать, казалось бы. И самое главное, классно делать это в хорошей компании и с хорошим плейлистом. Вот впереди, например, нас ждут Кайера, Алекс Уоррен и через пару минут Рэй Далтон с композицией «All We Got», поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM. Реклама. Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517 517 517 517.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39 26 05 39.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
5: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
6: «Озеленение 34». Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 21, ночью до плюс 13.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Гороскоп на раз-два.
1: Овны, изменения в отношениях с коллегами или деловыми партнерами могут вызывать некоторое беспокойство. Тельцы, велика вероятность, что вам повезет, и вы добьетесь успеха в каком-то совершенно новом деле. Близнецы, очень неспокойный день, все идет не так и не туда. Поначалу вам удается сдерживать негативные эмоции и сохранять хорошее настроение. Раки, сегодня вас отличает незаурядная интуиция во всем, что касается отношений между людьми. Львы, в этот день ярко проявляются ваши лучшие качества. Неудивительно, что везде, где бы вы ни оказались, вы привлекаете всеобщее внимание. Девы, этот день открывает новые возможности, но воспользоваться можно лишь одной из них, поэтому очень важно не ошибиться в выборе. Весы, неприятности не исключены, но уже к середине дня вы справитесь со всеми трудностями. Скорпионы, вам предстоит в одиночку решить вопросы, важные не только для вас, но и для ваших близких. Стрельцы, неблагоприятный день, который может принести проблемы как в деловой сфере, так и в личной жизни. Козероги, большая вероятность совершить ошибки, стоит сосредоточиться на самом главном и не отвлекаться на второстепенные задания. Водолеи, в профессиональной сфере всевозможны значительные перемены для многих из вас, и этот день будет связан с получением деловых предложений. Рыбы, в первой половине дня возможны конфликты и ссоры, причем часто виноваты в них именно вы. А это был гороскоп на

0: Реклама.
1: Доброго вечера. Вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: сделали только что для нас и для нашего хорошего настроения. И сейчас я подниму вам настроение еще больше, если вы возьмете свои телефоны, да, и загуглите фотографии, про которые сейчас буду говорить. В общем, парад коргиев прошел в московских Сокольниках. Сотни пушистых вот этих булочек, знаете, ну корги, они всегда такие, как булочки выглядят. Они устроили массовую фотосессию в парке, там массовая прогулка. И если вы посмотрите на фотографии, там буквально, там кто в каком костюмчике, да, а кто-то в шлеме с камерой, кто-то еще там, такие самые разные счастливые вот эти мордочки корги, там как они носятся с игрушками, как они общаются со своими, да, там друзьями-собачками. В общем, это очень интересно, очень классно, очень мило, особенно если вы любите домашних животных, то обязательно, обязательно посмотрите на это, потому что, ну, тут сложно, да, на них смотреть и не улыбаться. Вот, ну, а мы с вами продолжим немножечко танцевать, да, наслаждаться прекрасными музыкальными нотками, и впереди нас будут радовать Эбен, Токио Хотел, и через пару минут Медуза и Хенрико Мамил с композицией Don't Wanna Go Home, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101,5. Реклама.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле Профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Воском 205-255.
3: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
4: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
5: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
3: «Волгу» приглашает на родительское собрание. Поговорим о поступлении в ВУЗ и университетский колледж. Ждем родителей абитуриентов из Волгограда и районов Волгоградской области. 31 мая с 11:00. Подробное расписание на сайте «Волгу». Категория 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: BTS композиция Swim играли только что для нас и для нашего хорошего настроения. И вот мы с вами с этой композицией уже подходим к концу нашего часа. Остается совсем немного времени, и это говорит нам только об одном, что пора прощаться. Очень быстро пролетели 2 часа, очень быстро в целом пролетают дни, но самое радостное, что в конце каждого рабочего дня мы с вами здесь встречаемся и, конечно же, поднимаем друг другу настроение, если вдруг с ним что-то было не так, да, поддерживаем друг друга, ну или просто находимся, да, в такой приятной компании на наших прекрасных музыкальных вибрациях. Вот, ну а впереди мы с вами продолжим слушать прекрасные композиции. Вот, например, будет играть Эд Ширан, Алан Уолкер и Изабелла Мелкман, и через пару минут Ева Симмонс и Сидни Самсон с композицией Bloodfire, поэтому не переключайтесь. А я говорю вам пока-пока и до завтра.
1: 101.5 Волгоград FM. Реклама.
2: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 19 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Москва официально уведомила Еврокомиссию о теракте в Старобельске и предупреждении российского МИДа, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на постпредство России при Евросоюзе. В ЕС переданы фотоматериалы по итогам поездки уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой и группы иностранных журналистов в Старобельск. Напомню, в результате удара ВСУ по общежитию педколледжа погиб 21 студент. Более 60 получили ранения. В ответ МИД России рекомендовал иностранцам срочно покинуть Киев. Местным жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Российские войска вскоре будут наносить системные удары по предприятиям украинского ВПК, пишет «Москва-24». В результате пожара в одной из квартир в Волгограде госпитализирован ребенок. Возгорание случилось сегодня около 3 часов дня в 9-этажке на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе. Эпицентр огня был на балконе на 8-м этаже. Далее пламя перекинулось на балкон выше. Огнеборцы ликвидировали возгорание в 15:12. Об этом сообщили в МЧС области. 8-летнего мальчика вывел из горящей квартиры сосед. Причина пожара устанавливается. Во время возгорания из близлежащих квартир были эвакуированы 15 жильцов, пишет в Высота 102. 3 официальных пляжа готовятся открыть в Волгограде летом. Об этом сообщили на брифинге, посвященном готовности региона к пляжному сезону. В мероприятии участвовали представители администрации города, МЧС области, ГКУ службы спасения, Роспотребнадзора, Центра медицины катастроф. Прозвучала информация о расширении сети официальных пляжей. Так, в текущем году в Волгограде их будет 3. Обязательным условием для старта пляжного отдыха специалисты назвали завершение сброса воды в Волжской ГЭС, стабилизацию уровня и прогревание воды в Волге до плюс 18 градусов по Цельсию, пишут городские вести. Аномальное нашествие комаров зафиксировано этой весной в ряде регионов России, в том числе в Подмосковье, в областях Центральной России, Волгоградской области, Свердловской и в Башкирии. В этом году комары полетели на 3-4 недели раньше обычного.

0: сам, цитирует актера издания. В публикации в соцсетях Кроу прокомментировал это так. «Все получили автографы и селфи, проход в отель был свободным, я успел на рейс, один человек, никакой охраны». Официальный доллар 71.55, евро 85.45.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Федеральная сеть Лекарсервис приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. Лекарсервис. Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50.
3: Предложение действует до конца мая 2026 года.
4: Муж просил подождать.
5: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
7: «Озеленение 34». Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +21, ночью до +13.

Хит твоего города на Волгоград FM.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Волгоград FM. Стой!

0: автовстречка ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
3: Да, слушаю вас.
4: Александр. Хотел бы узнать ваше мнение по поводу Punchi HS3 на 1.5 литра, который на роботе.
3: Вот вы не поверите, я прямо сейчас еду кататься для одного издания печатного именно на этой машине, картинки красивые снимать, хотя на самом деле уже покатался. Цена вопроса достаточно интересная для того, чем наполнен этот автомобиль, но, честно говоря, для себя вот эту полторашечку я как-то вообще не выделил, потому что, ну, она весьма посредственно едет. В целом интересовал заход этого бренда как люксового производителя лимузинов правительственных у себя в стране к нам в этот сегмент. В целом заход интересный, особенно для пассажиров, которые сидят сзади. Ожидал, что будет комфортно. Не ожидал, что будет потише, но хотя бы за пространство и за внешний вид зачет. Но полтораха, мягко говоря, для меня неинтересна. Двушка, да, вот это интересно, и этот мотор они стараются везде практически ставить. Я бы, наверное, полторахи больше бы упор делал именно на седаны, там, какой-нибудь H5 на 1.5-литровом моторе с хорошим бюджетом пользовался бы спросом. А вот для кроссовера его мало. А вот двушки 245, которые у них, они прямо интерес вызывают, и в динамике этот автомобиль на пиковой нагрузке интересен будет, но сразу говорю, не ждите, что подвеска будет прямо сильно скрадывать все наши неровности. Стыки, особенно трамвайные пути, проезжать приходится аккуратно. Чаще всего цепляет что? Дизайн необычный, соотношение цены и статуса автомобиля. Вот это неплохо. Но по багажнику могло быть больше, и вот по уровню комфорта тоже.
4: Соглашусь с вами, но по поводу 1.5 литра, ну, в городском трафике достаточно уверенно себя чувствует. Я просто вот два дня назад стал обладателем, исключительно из-за цены, то есть осматривал двушку, но так как 1.5 отдали очень хорошие деньги, я поэтому взял 1.5.
3: Вот, ну, то, что... там цена вопроса, они же сейчас распродают склады, насколько я понимаю.
4: Да.
3: Вот, да, поэтому и цена да. Там...
4: У на такого трассе еще не выезжал, но в городе достаточно уверенно.
3: А машина-то выпущена, получается, 25-м годом, я правильно понимаю?
4: 25-м, абсолютно совершенно.
3: Ну да, да. Ну, собственно, в дизайне он как бы не устарел, не примелькался. Это главное. У него хорошие предпосылки именно для того, чтобы стать интересным в этом классе. Что же касается глюков каких-то, мы его тоже записывали. Чаще всего глючит вот этот доступ. Там же, видишь, как не всех устраивает, когда надо руку в ручку совать, чтобы он открылся, там вот это все.
4: А, у меня без доступа.
3: Ну, я и говорю, что вот этот доступ бесключевой, полноценный, он же свободные руки. Он реализован у Чингана больше. Вот я владел, я знаю, что это такое. Ты подходишь к машине, она открывается. Это удобно. А у всех остальных это вот ты руку засунул в ручку, и она тебя типа видит, ключ видит, и тогда дверь открывает.
4: А, здесь нет. Подходишь к машине, и машина открывается. Эта функция есть, я ее сделал, да. Вот когда уходишь, она не хорошо. Закрывается, когда... удаляешь от машины.
3: Ну да, тоже такая подколочка. Но вот эти нюансы, конечно, да, но с другой стороны, честно скажу, как бы мне лень, что ли, лишний раз кнопку нажать? Да нет. Еще, кстати, за что могу похвалить, более-менее эргономичный автомобиль получился по кнопкам. Понятно, что там все в планшете, но вот менюшка в планшете могла быть поинтереснее. Ну как бы вот не пахнет дорогим чем-то от нее.
4: Здесь с вами согласен.
3: Вот, а так в целом владеть вам, хорошенько покататься, потом расскажете через пару лет эксплуатации. Спасибо большое за звонок. Был недавно в Сочи, просто там на конференции, и вот вышел на набережную и поймал себя на мысли, что мне чего-то не хватает, как вот жителю крупного мегаполиса. И знаешь, Олег, вот на чем себя поймал? Чего не хватает мне? Я удивился, но я не увидел на набережной в Сириусе самокатчиков.
5: Ага.
3: Ага. Вот этих чокнутых доставщиков, которые летают по пешеходным зонам на моторагах своих, этих кикшереров, которые носятся туда-сюда. Хотя там ты же видел пространство.
5: Да-да-да.
3: Там же, ну, там же большие, они там по 6 километров в одну сторону. То есть, как бы сам Бог велел, как говорится, и дорожки есть специально выделенные. Но вот все в основном либо бегом, либо на великах, либо пешком прогуливаются. И это очень круто. Я прям себя поймал на мысли, что, блин, наверное, я бы порадовался городу без электротранспорта, честно, вот такого, индивидуального, что называется. Есть у нас кто дозвонившийся?
5: Пока вот нет, кто-то пытался и сорвался. Но я думаю, что...
3: Ребята, оставайтесь на связи.
5: Да.
3: Все уже, да?
5: Ну да, ну, либо вот прямо сейчас быстрый вопрос, быстрый ответ, как всегда, либо одно из двух. 39-115, ребят, прямой эфир, напоминаю, Александр Морозов с нами на связи. Прямо сейчас можно задать ему вопрос в прямом эфире. Звоните 39-115, есть звонок, алло.
3: Доброе утро.
6: Доброе утро, Александр.
3: Да, слушаю вас, времени у нас мало.
6: Подскажите, пожалуйста, что выбрать? Honor H3 или H5?
3: Ну, честно, я для себя выбирал бы тогда уж H5. Почему? Потому что хотя бы наблюдал такие машины в долгосрок. H3 был как-то, ну, уж очень прост. Что касается именно H5, то мы наблюдали его на пробеге свыше 120 тысяч километров. И скажу так, ожидали, что будет намного хуже. Да, есть свои нюансы, да, он слабенький, да, там еще что-то, но хотя бы функционал свой, вот именно хозяйственный, он выполнил. Материалы, фуфло, пластик, и уж тем более эти подколы под кожу тоже. И называть его комфортабельным тоже не поворачивается язык. Но он за счет своей простоты вывозит. Поэтому если вы выбираете между H3 и H5, я бы тогда H5 себе забрал.
6: Именно бензин, да?
3: Ну да, конечно, бензин.
6: Я понял, спасибо.
3: Спасибо большое вам, удачи. Друзья, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
7: Реклама. Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный Хавейл Джолион. Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном Хавейл Каскад Авто в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в Каскад Авто. Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
2: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «ШинаСу». Официальный дилер «Шин Пирелли».
8: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «ШинаСу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «ШинаСу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
6: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
8: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
9: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красный икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: знаем, что любишь.
1: 101,5.
2: Твое время.
3: 20 часов.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5. 101,5.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

transform.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 1 час.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.